Pata. Radio Zetra. 24 часа любими хитове. Радио Зетра. 24 часа любими хитове.